Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Для большинства пар ремонт – это не только создание нового пространства, но и проверка отношений на прочность. Согласно недавним исследованиям, чаще всего разногласия возникают при выборе мебели или декора. При этом финансовые вопросы не являются частым предметом для спора. Ну а чтобы не ругаться из-за выбора люстры, многие пары предпочитают идти на компромисс сами или же привлекают дизайнера, что позволяет снять некий накал. И, как утверждают многие, результат того стоит. Практически каждая третья российская семья утверждает, что после совместного ремонта они стали лучше понимать друг друга. Получается, что новый шкаф или диван могут заменить совместный поход к психотерапевту. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Когда лучше всего написать сообщение после первого свидания? Американские ученые решили подойти к этому вопросу весьма серьезно и протестировали три стратегии поведения. Написать сразу, утром или через 72 часа. В итоге выяснилось, что худшим решением будет ждать 3 дня, чтобы написать, что вам понравилось минувшее свидание, потому что за это время пропадает интерес. Однако и писать сразу не стоит, поскольку это выглядит слишком навязчиво. Идеальной стратегией поведения ученые назвали написать сообщение на следующее утро, что позволит не только продолжить общение, но и договориться о новой встрече. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, на которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатели экранового времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и чем-то терпящим ожидания. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: животные.
1: Сон с кошками укрепляет здоровье. Несмотря на то, что медики призывают не спать в обнимку с домашними животными, поскольку это вредит качеству сна, а также способствует развитию аллергических реакций, все же российские психологи нашли существенные плюсы. По словам специалистов, постоянный контакт с мурчащими благотворно влияет на иммунную систему. Прежде всего, это касается детей. Присутствие животных в доме оказывает большое влияние на состав бактерий в помещении. Именно это способствует значительному усилению иммунитета. Ну а что же касается взрослых, то объятия с котами лечат нервы, сердце и сосуды. Так что не спешите прогонять с подушки вашего усатого полосатого, ведь это все ради здоровья. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешков. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит-ФМ. И здрасте!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наконец-то наступила пятница. Очень этому рады, счастливы, довольны. Отмечаем пятницу как можем. Правда же, Адамов?
0: Как я говорю, добрейшего бабры... Пятница? Кстати, да, пятница.
1: 3 июля.
0: Ребятки, ласточки мои, 3 июля. Наконец-то. Так, наконец-то. Обожаю 3 июля.
1: Обожаю тоже пятницу. Но и помимо вот этого всего прекрасного, есть еще праздники, без которых мы не можем. Так. Мы не можем пройти мимо, поэтому всем, кто причастен к этим праздникам, сразу говорим привет огромный от чистого сердца, уважаем. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации! Ву!
0: Поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем. Поздравляем.
1: Ну и еще день тайной дружбы. Не знаю, связано это...
0: Это же день тайной дружбы! Как это прекрасно! Радость моя!
1: Мы аккуратно передали всем, кто работает в госавтоинспекции, привет, а потом день тайной дружбы. Мы
0: то, что ты обновила права, дружим. Это еще не значит, что это все должно соединяться как-то.
1: Ну вот я соединила, да. С правами себя тоже поздравляю.
0: Поздравляем тебя с правами. У девочки появилась новенькая карточка.
1: Это так классно. А еще и фотка хорошая. Знаешь, как повезло.
0: Так, в общем, в этом часе поговорим вот о чем. Попытаемся объединить кошачьих полосатых, усатых и наушники.
1: Ой-ой-ой, как сложно.
0: Да, интересная история. Вот, ну и Робби Уильямс тут кое-что устроил.
1: Ах, негодяй.
0: Вот, это в этом часе. Помимо этого будет еще Двига Лопес, наша физкульт-минутка,
1: зарядка.
0: И IQ Battle, игрушка, в которой мы разыграем, что, конечно же, их шикарнейший приз от Радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш
1: на радио Хит FM. 7.08 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Японцы сделали мяукающий кейс для наушников. Вот так вот. Когда заряд на исходе у наушников, устройство не пищит, как обычно это бывает на некоторых, вот, а мяукает, то есть мурлычет.
1: Ой, это очень мило.
2: Есть еще режим релаксации. То есть в какой-то момент нажал кнопочку, и кейс мурлыкает 3 минуты. Просто так.
1: Вау! И вибрирует, наверное.
2: Вам, понимаешь, кейс. Не наушники.
1: Я понимаю.
2: То есть в ушах
1: домик для наушников.
2: В ушах у тебя там по-прежнему твоя там царица и так далее. Вот. А вот в этот момент кейс где-то в рюкзаке есть, просят.
1: Это идея очень классная, милая. Я бы себе такое хотела в подарок. Вопрос в другом. Если вокруг коты или кошки, и я знаю, что на них это срабатывает просто адски. Они начинают суетиться, беситься, прибегать к тебе, думая, что ты кот. Или вообще, где кот? Они вот это мяуканье воспринимают.
2: Представляешь, что будет с твоими наушниками в марте?
1: Да.
2: Просто ты в какой-то момент...
1: Кот их отожмет.
2: Ты просто не зарядила наушники, просыпаешься. А где наушники? Они на дереве уже. Как коты. Коты вечеринку устроили.
1: Ну, слушай, классно. Классно. Мне нравятся такие штуки оригинальные.
0: На радио Хит FM. Реклама.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в российской столице. Мы говорим физкульт. Вы говорили до свидания.
2: Нет, вы говорите, как классно. У нас зарядка, как обычно, в это время двигал Лопес. Сегодня упражнение, ну просто, я считаю, идеальное. Кач на даче называется.
1: Кача на даче?
2: Кач на даче. Так, берем штангу.
1: Я представляю уже такое, знаете, соревнования какие-нибудь, где Терешкова каждое упражнение объясняет вот так. Что у вас сейчас будет? У меня кач на даче. Что это за... Кач на даче.
2: Подожди, это еще не объяснение. Берем штангу на плечи. Ну, понимаем, да, что-то тяжелое нужно на плечи. Делаем шаг назад.
1: Ипотека подойдет?
2: Подойдет.
1: Отлично.
2: Ставим одну ногу на платформу.
1: Так.
2: Платформа такая есть. Ровная спина, в наклоне. Все, мы серьезно, мы настраиваемся. Далее отводим таз назад и делаем легкий присед. Колено сильно не выходит за мыс. Вот все.
1: Ты знаешь, после 40 особо колено и не выйдет само за мыс.
2: Оно уже просто зафиксировано.
1: Оно, знаешь, там либо согнется и не разогнется, либо просто не согнется. Вот, одно из двух.
2: Да, колено уже нынче не то.
1: Вообще, справедливости ради, рекомендую, сейчас вы будете смотреть видео у нас в группе HitFM ВКонтакте или в мессенджере Макс, есть в группе HitFM тоже видео. Обратите внимание на лицо Терешковой. Вот просто посмотрите. Это она сейчас так здесь легко говорит об этом. Такое ощущение, что она весь хрусталь планеты несет на плечах. Вот. То есть еще момент, вот там прям читается. Так, не дай бог чихну.
2: Нет, а как это называется, вот этот шкаф, который обычно в стареньких домах, квартирах?
1: Сервант?
2: Ну да, сервант.
1: Ну и что, сервант Балат? Да. Ты встретила его?
2: Ну, я пытаюсь его покорить.
1: Ну, в общем, в любом случае...
2: Своей харизмой.
1: Вот харизма у тебя на лице выше крыши. Там, знаешь, смесь тревожности, сейчас чихну и не смешите одновременно. Вот, ребят, в общем, легкой тренировки вам.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Типичное поведение мужчины, хочется мне тебе сказать, Адамов.
1: Это с каких ситуаций мы сейчас выяснили?
0: Смотри, ну ты заметил, как здесь поет мужчина? Спокойненько, с улыбочкой, он такой на позитиве, на чили, у него все хорошо. А в этот момент его герцогиня ругается на него, просто истерит, сходит с ума, говорит, ну почему ты не помыл посуду за собой, я устала это делать. А он такой...
1: Это про эту песню была?
0: Нет, это я придумала. Я просто тебе показала, как работает моя фантазия.
1: Ага. А песня-то про что была?
0: Какая уже разница? Тут уже все забыли.
1: Вы представляете, как она слушает музыку? Вот так вот. То есть, и включите, я не знаю.
0: Я визуал.
1: Металл тяжел. Он говорит, какая колыбелька. Просто про зефирку поют там, понимаешь?
0: Это чаепитие на природе.
1: Да, Cannibal Corpse. Так и называется, чаепитие на природе.
0: Так, ладно, если говорить про фантазию, то игра IQ Battle, это как раз про нее.
1: На фантазию, да, совершенно верно. Прямо сейчас звоните к нам в студию, будем играть в IQ Battle. Звездочка 107.4, звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильных телефонов. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Сразу скажу, для новичков, игра максимально простая. То есть там даже вот, просто надо позвонить.
0: Даже глаз не дернется.
1: Да, там не то, что там ресничка не пикнет.
0: Не упадет.
1: Надо просто дозвониться, и вы уже считаете победитель.

0: 7.33 в Москве. Это утреннее шоу «Будитя» лишь на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Виталий, город Сарапул. Виталий, привет.
0: Приветики.
1: Виталий исчез. Ничего страшного.
0: Ой, убежал.
1: Против Виталика будет должна... Точнее, будет. Елена, Новосибирск. Леночка, доброе утро.
0: Привет.
2: Доброе утро.
0: Ой, голос какой.
1: Ой, какой ледусик. Знаешь что, скажи мне, пожалуйста, я могу тебя назвать хозяюшка?
2: Ну, конечно.
1: Конечно. Теперь тогда вопрос номер два. Где у этой хозяюшки прячется заначка на кухоньке?
2: На кухоньке заначка?
0: Заначка чего?
2: Ой, ну она... Да, чего заначка?
1: Ну, хватит. Все, вы прекрасно поняли.
0: Мы не понимаем, о чем
1: вы. Где бабки, Лена? Где сырники? Куда ты все прячешь? У тебя есть какой-то тайник на кухне?
2: На кухне у меня тайник только, наверное, в холодильнике.
0: Угу.
2: Покупаю, когда мороженое большое.
1: А
2: я
1: ты...
2: могу положить в дальний ящик.
1: А
0: вот,
1: ты кремень. Ты кремень. Тебя не так-то просто раскусить. Нет, да. Не рассказывает про свой тайник.
0: Ну, потому что семья как узнает, и все. И нет тайника.
1: Ну, хорошо.
0: Дорогая Елена, ну, так как ты у нас одна, то играть мы будем с тобой.
1: Скажи,
0: сейчас,
1: пожалуйста, Лен, а ты в доме живешь, да? Ну, в квартире, правильно ведь? Лен.
2: Да, в квартире.
1: А номер квартиры какой у тебя?
2: 20.
1: Вот, прекрасно. Вот мы
0: идеально
1: сейчас зададим тебе вопрос. Твоя задача за 30 секунд накидать 20 ответов. Накидаешь приз твой.
0: Да, все справишься. Нормально, справишься,
1: смотри,
0: не переживай.
1: У тебя вторая хозяюшка в помощь, Терешкова будет.
0: Да, вот. Я, если что, буду
1: Итак,
0: подсказывать.
1: Герцогиня, вопрос такой. Что можно увидеть на кухне, если заглянуть в самый дальний ящик? Поехали.
2: Ложки, вилки, ножи, поварёшка, крошки от хлеба, открывашка.
0: Формочка для запекания.
1: Тоже можно найти.
2: Крышка.
1: Там. Крышка, там, быстрее.
2: Щипцы.
0: Банки.
1: Остатки макарон.
2: Банки. Крышка для банки, остатки макарон, да.
1: Давай.
0: Термос.
2: Манка.
1: Соль.
2: Кружку,
1: да, вилки, зубочистки.
2: Отвертку обязательно.
1: Отвертку. Заначку мужа.
2: Заначку мужа тоже можно найти.
0: Было бы очень хорошо.
1: Давай, так, один момент. Еще один ответ быстро назови. Раз, два, три. Тапочки.
2: Мусорка.
1: Да, в принципе, почему нет? 20 ответов ровные есть.
0: Ну что ж, мы тебя поздравляем.
1: Поздравляем, дарим тебе наш шикарный хитбокс. Это бейсболка и футболка радио Хит ФМ. Будешь самая стильная теперь в Новосибирске. Все будут знать, это идет Лена. Она, у нее есть шикарная заначка. Она кремень.
0: Веришь, я сейчас закрывала глаза и прям вспоминала свои дальние ящики, что у меня там есть. И судя по реакции Лены,
1: и судя по той
0: реакции,
1: потому что ты не сильно ей помогала. Вот. Ты хотела это быстрее забыть. Тебе стыдно было это вспоминать. Вот. Лен, спасибо тебе огромное
0: спасибо
1: за игру. Хорошего тебе дня.

0: ко дну.
1: Реклама.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 7.45 в Москве. Всем приветики.
2: Закройте сейчас всей страной глаза, только если вы не за рулем, пожалуйста. Вот. И представьте, Севилья. Вы гуляете, Испания. Вы вечер. Это поздний вечер должно быть обязательно.
1: Вижу.
2: Вы прогуливаетесь. Но. И видите уличного музыканта. Вот он стоит и играет какие-то песенки разные. Красиво, причем там все стильно. Вот. И в какой-то момент вы слышите знакомую песню «Angels».
1: Маранди?
2: Нет, какой Маранди? Робби Уильямс.
1: А, да?
2: Вот. Приглядываетесь, а исполняет ее парень в кепке. Вы смотрите, а это и есть Робби Уильямс, который тоже прогуливался и случайно увидел уличного. Это сейчас реальная история, кстати, реально. Прогуливался по Севилье, увидел уличного музыканта, подошел.
1: Отжал у него инструменты.
2: Не, он не играл на гитаре, он просто пел «Angels», а музыкант сыграл на гитаре, и получилось очень красиво. Там собралось небольшое количество людей, они все вместе спели эту песню. И это настолько доброе видео. Вот я вам честное слово говорю, за последнее время добрее я, наверное, ничего не видел. Вот.
1: Я смотрю, сейчас это какой-то тренд. Музыканты на улицах, в разных общественных местах просто вдруг резко начинают концерт на ходу, прям на коленке.
2: Это классно, когда уличный музыкант знает, кто это. А представляешь, когда ты подходишь, тебя не знают, ты хочешь спеть свою песню, а тебе уличный музыкант говорит: я тебя не знаю, отойди отсюда.
1: Мой сон, моя мечта, она еще пока не осуществилась. Я хочу, как в клипе Maroon 5, как он там это на свадьбу какую-то рандомную залетает и выступает. Я хочу, чтобы вот так же ко мне кто-нибудь забежал.
2: Я так делал. Это клип и реальность — разные вещи.
1: Ты делал это как?
2: Нет, я делал прилично, это по.
1: А кто-нибудь вообще в курсе был?
2: Вот. Так вот, возвращаясь к новости, про то, что зайдите в мессенджер Макс, посмотрите, как Робби Уильямс это все красиво сделал. На самом деле, я очень люблю вот этот флешмоб, когда артист. Помнишь же, была история со Стивеном Тайлером из Aerosmith, когда он гулял по Арбату и в какой-то момент встретил музыканта, который играл на улице. Но там, правда, ситуация была другая. Из Армагеддона саундтрек парень играл изначально, и Стивен Тайлер подошел и начал с ним петь эту песню.
1: Я знаю эту песню.
2: Я знаю, кто исполнил. Вот, но надо было видеть глаза парня, потому что, ты представляешь, ты играешь песню, и оригинал стоит рядом с тобой теперь.
1: Сказка, мечта.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
6: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: «Будите Айлиш». «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ».
3: 8:00 в Москве. Всем доброе утро. Адам Фатеришкова здесь. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит ФМ». И я вижу, просто почувствую, что вот он, второй час нашего утреннего развлечения.
4: Видит, он чувствует, вот какие-то способности себе придумывает. У тебя часы перед глазами. Что ты рассказываешь?
3: У меня перед глазами только ты.
4: А я часы. Это что?
3: А ты часы.
4: Это порядок, это часы. Да, действительно, 8 утра, прекрасный день, прекрасная пятница, правильно вы ее начинаете. Ну и не можем обойти мы одного замечательного актера, у него сегодня день рождения. Честно, мне как актер он приятен, но вот как мужчина не очень. Но я восхищаюсь его талантом.
3: Ты имя скажешь уже?
4: Том Круз!
3: Том Круз, Аладдин.
4: Да!
3: Он же.
4: Ну, правда, он очень красивый, но, говорят, он такой вредный.
3: Не, ну как, извини, я видел, где он вредничает. Это профессионал,
4: я
3: требующий,
4: считаю,
3: чтобы рядом с ним работали другие
4: мужчины,
3: профессионалы.
4: Не
3: поэтому...
4: все вредные. Угу.
3: Поговорили?
4: С днем рождения, Томик.
3: С днем...
4: Энтони. Нет, с днем рождения, Антон.
3: Я дам телефон, звездочка 174, вызовите экзорциста, пожалуйста. Надо что-то с ней делать. Так, в этом часе поговорим о Максимах.
4: Точно уверен, что мне нужен специалист.
3: Поговорим о Максимах, вот. А еще дела семейные, дела финансовые у нас будут в этом часе.
4: Важная история.
3: Очень интересная история, вот. Ну и, конечно, сегодня пятница, поскольку мы Тома Круза уже поздравили с днем рождения, давайте поздравим и вас, потому что по пятницам у нас хит на днюхе. Что это такое? Это когда мы выбираем кого-то из вас, слушателей Хит ФМ, у кого сегодня день рождения, и в прямом эфире поздравляем и дарим подарки. Поэтому, если сегодня вы отмечаете этот прекрасный праздник, вы, ваши друзья, близкие, родные, неважно, дайте знать, отправьте нам в мессенджер Макс, в личку на номер 8-925-007-1074, 8-925-007-1074, пароль у меня днюха. Мы в течение часа свяжемся с вами, подарим подарок.
4: Мы обожаем праздники, согласись, да. Адамов, вот нас хлебом не корми, как возьми и отметь какой-нибудь день рождения. Так что, друзья, дерзайте, Адам Фатеришкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: радио Хит ФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем приветики.
2: Максим, мы впервые за долгое время вылетели из топ-5 самых популярных мужских имен.
1: Вот правда?
2: Все, больше не популярно.
1: Что они сделали?
2: Максим, не знаю, в мессенджер превратились.
1: Угу.
2: Вот, но не, на самом деле Максим, мне очень нравится имя.
1: Ну, не могу ничего сказать по этому поводу.
2: У тебя есть друзья Максима?
1: Нет.
2: У меня есть. Ни одного не знаю плохого Максима. Серьезно, без шуток. Ни одного. Вот все Максимы, которых я знаю...
1: А Диана они... как у тебя есть?
2: Причем здесь Диана? Мы про Максима говорим. Вот. В 2022-2023 годах имя занимало третье место. Затем опустилось на четвертое. В 2026 уже и на шестое. Его обогнали. Марк. Вот так. Обогнал.
1: Кстати, Марк.
2: Марк
1: действительно, да, встречается часто. Никита.
2: Но это же не православное имя Марк. Нет, ну я не видел, чтобы крестили Марка.

0: Ну, в смысле, Марк, это крестили, но под каким-то другим именем, я так понимаю. Вот. Так что теперь Марк входит в пятерку самых популярных. Я помню, конечно, что на первом месте Артем.
1: Артему мы сейчас вообще уже забыли все это имя.
0: Потому что редкое, эксклюзивное имя, понимаешь?
1: Да-да-да.
0: Другое
1: дело,
0: Диана.
1: Так.
0: Этим именем и салат назвать можно.
1: И химчистку,
0: пожалуйста. И автомойку, пожалуйста.
1: И козу.
0: Это вообще самое популярное, понимаешь?
1: Я тебе серьезно говорю. Я знаю.
0: Конечно, ты каждый...
1: Я была на гастролях в деревне. Меня путали.
2: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.14 в Москве. Это утреннее шоу «Дети Алиш» на радио Хит.ФМ.
2: А кто это у нас такой вальяжный зашел сюда?
1: Я.
2: Артем Филяй Мадамов.
1: Ах, вот, что-то он зачастил.
2: Все никак не выгоним.
1: Да-да-да.
2: Итак, сегодня поговорим мудрые запреты в отношениях.
1: Отлично.
2: Итак, первый запрет – это запрет на игнорирование. Вот, если ты из-за эмоций там не в состоянии говорить в данный момент, просто скажи об этом партнеру, что нужно немножечко времени, перебеситесь и поговорить. Не надо игнорировать. Это самое вообще жесткое психологическое оружие. Запомните, если вы начинаете игнорировать, парень имеет право уйти налево.
1: Что? Я что-то не поняла, что это за советы.
2: Если парень игнорирует девушку, девушка имеет право тоже уйти налево. Я так считаю.
1: Вообще, да, по бартеру. Все должно происходить по взаимному согласию.
2: Вот это вот началось. Дальше. Запрет на предложение разойтись как раз.
1: Серьезно?
2: Да, не надо.
1: Вот, знаешь, нельзя есть... расходиться после каждой ссоры.
2: Есть такие, да, пары. Я знаю такие пары, которые как ссорятся, тут же все, мы расстаемся.
1: А это манипуляция.
2: Я ухожу. Нет, это я ухожу. Это так себе манипуляция. А вдруг по. А вдруг парень такой, мы расстаемся, она такая, наконец-то.
1: И такой все.
2: Пу-пу-пу. Не надо так себя вести.
1: Не потому... надо, ни в коем случае.
2: Вот. Дальше, запрет на замалчивание. То есть это вот тоже, это вообще замедленное действие, знаете ли, вот это, не надо так делать. Проблемы со временем не рассасываются, я открою вам секрет.
1: А потом как накроют?
2: Да, если что-то не нравится, говорите сразу. Но не в форме предъявы только, пожалуйста, а в форме...
1: Опять ты какой-то нежности нас склоняешь.
2: В форме я микрофон.
1: Ага.
2: Просто я стою, говори в меня. Вот ухо мое.
1: Так?
2: Вот мое ухо, говори туда. Я же слышу тебя, я же тебя уважаю.
1: Можно я не буду комментировать?
2: Не надо меня комментировать, надо меня слышать просто. Запрет на выяснение отношений на публике. Вот это я вообще не люблю. Когда я столько раз видел где-то в общественном месте, где начинается вот это «Не трогай меня!» Нет, это причем парень так себя ведет. А девушка говорит, да я ее не трогал. Причем таким же низким голосом. Да я ее не трогал у тебя. Я просто шла мимо.
1: Ага.
2: Вот. Ну, то есть не надо выяснять отношения на людях. Что вы хотите этим доказать? Чтобы привлечь внимание? Поверьте, всем все равно. Потому что вас никто не знает, а вы только позоритесь.
1: Я все время на какой-то воображаемой сцене. Мне нравится выступать.
2: Не, это когда ты просто, вот, если вы встретите Терешкову в метро, она там что-то разговаривает сама с собой, это она выступает на импровизированной сцене, она не ругает, а ругается она по-другому, просто стоит к стене лицом и ругается. Не, ну правда, не надо на публике этого делать. В общем, ребят, запомните эти правила, простейшие правила, которые сохранят ваши отношения.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают небольшой дождь и днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Без диет и липосакций. Коррекция фигуры в центре «Версаль». Курсы процедур последнего поколения. Криолиполис, LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолис Трилипо. Запись по телефону 400-905.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
12: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
13: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
16: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
17: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 11 июля. Звони 50 85 95.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
20: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: На днюхе. На днюхе.
1: 8:27 в Москве. Утреннее шоу «Будет тялишь» на радио Хит ФМ открывает стол поздравлений. Так называем нашу акцию «Хит на днюхе». Мы прокачиваем ваш день рождения, поздравляем вас в прямом эфире и дарим крутейшие подарки.
2: Если у вас сегодня день рождения, даже не так, если у вас, у ваших близких, либо у ваших друзей, неважно у кого, в вашем окружении день рождения, вы хотите поздравить себя, этих самых людей, неважно тоже, дайте нам знать, отправьте нам пароль. У меня днюха в мессенджер Макс в личку прямо сейчас, вот сию секунду, по номеру 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляйте пароль. Мы буквально через несколько минут связываемся с Терешковой, с кем-то из вас. В прямом эфире поздравляем и дарим шикарнейший, роскошный подарок от радио Хит ФМ.
1: На старт, внимание, марш!
0: Хит на днюхе.

0: На днюхе.
1: 8:33 в Москве. Время отмечать день рождения чей-нибудь.
2: Время кутить 8:33. Если вы не празднуете день рождения 8:33, зачем оно нужно?
1: Согласна. Давайте вот изменим эту ситуацию прямо сию секунду.
2: Это акция «Хит на днюхе». Напоминаю, кто только что к нам присоединился. Каждую пятницу мы выбираем именинника, поздравляем в прямом эфире и дарим подарок. И прямо сейчас мы будем всей страной вместе с вами поздравлять Людмилу, город Ижевск. Там-та-да-там-там-там. У нее сегодня день рождения.
1: Людочка, с днем рождения.
2: Людк.
3: Да-да-да.
1: Привет.
2: Привет.
3: Привет.
2: Ну, с днем рождения тебя, хорошая.
3: Спасибо большое.
2: Так, ну расскажи, что тебе подарили уже? Давай, рассказывай. Скорее.
3: Да пока еще ничего не подарили.
2: Ну, не может.
1: О, мы будем первыми. Это круто.
3: Да, вы будете первыми.
1: Супер.
3: Еще очень рано.
1: Ну, приятно.
3: А я на работе.
1: А, уже?
2: Ты уже на работе?
3: Ну, у нас уже 9:30.
2: А, точно, Ижевск же. Подожди, ну на работе-то уже должны же были тебя поздравить как-то там.
1: Все только приходят.
3: Да.
2: Вот это вот, знаешь, когда собирают всех вокруг, говорят, Людмила, позволь поздравить тебя, и вот тебе скромный...
1: Адамов, вообще-то это все не раньше обеда происходит.
2: Скромный конвертик. Что?
1: Ну не в 9 утра.
2: Как? А зачем это все, повторюсь, если это не в 9 утра? Так, значит, смотри, мы сейчас ломать стереотипы будем. Значит, ты приходишь, вот я сижу. Ты стоишь, и перед тобой три коробки. Одна, вторая, третья. В одной лежит, значит, яркая фирменная подушка антистресс. Ты, кстати, кем работаешь, если не секрет?
3: Финансовый директор.
2: Вот, отлично. Есть
1: все, что нужно тебе.
2: Финансовая подушка антистресс.
1: Финансовая подушка безопасности.
2: Да, есть яркое, модное пляжное полотенце. Радио Хит FM. Это на тот случай, если тебя все достало, ты говоришь, я отчаливаю на пляж. Вот. И фирменный спортбокс Радио Хит FM. Ну, это если прям сильно достали, убежать можешь. Вот.
1: Выбирай.
2: Перемешали коробочки. Раз, два, три, выбирай.
3: Два.
1: Открываем коробку номер два. А там...
2: Как Нострадамус, вижу, лежать тебе на пляже.
1: Пляжике.
2: Яркое модное пляжное полотенце улетает прямо тебе. С днем рождения!
3: Ура! Спасибо.
2: Передавай привет.
3: Привет всему Ижевску. Хорошая погода, пятница.
1: Спасибо.
3: И хорошее настроение.
2: Спасибо. Есть ощущение, что она просто коллегам не хочет передавать мой привет?
3: Нет, директору, вот рядом стоит директору, можно передать привет.
1: О, директору привет.
2: Судя по голосу, директор очень недоволен тем, что в рабочее время человек на радио звонит.
1: Да зато у Людмилы есть большое полотенце, и она может вместе с директором сейчас взять и отправиться загорать.
2: Да, кстати, полотенце такое большое, что вы там вдвоем легко поместите. 100% поместите. Ребята, всех, у кого сегодня день рождения, мы от всего сердца поздравляем с этим прекрасным праздником, отметьте эту значимую дату как надо. Ну а в следующую пятницу очередных именинников будем поздравлять.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
9: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово.
15: Но в морской бой играть вдвоем.
16: В прятки интереснее втроем.
17: А для футбола нужно хотя бы четверо.
18: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: 8.44 в Москве. Всем приветики.
2: Тут эксперты в области семейных ценностей решили вот что делать. Надо платить за долгий брак. Все такие, естественно, господи, да наконец-то.
1: А что, раньше нельзя было сказать?
2: Вот, да, правда.
1: Не разводились тогда все.
2: Топнули бы ножкой. Вот, и выяснилось, в общем, за 50 лет совместной жизни будут платить 5000 рублей.
1: Ого.
2: Напомню, примерно столько же стоит сейчас развестись. Вот, 55 лет семейной жизни 6000 рублей, то есть просто 6.
1: А что ты знаешь, сколько стоит развестись?
2: 60 лет 7000 рублей, 65 8000 и 70 лет это 9000. Мне кажется, там просто нолики забыли написать.
1: Ну да.
2: Я вот, знаете, как
1: или предлагаю? Наоборот, надо нолики убрать.
2: 600 рублей за 55 лет жизни?
1: Наоборот, вот за 60, за 70 лет, наоборот, за 6, за 7, за 8.
2: Я так и хотел сказать, что давайте пойдем по другому пути. Один год, 1000 рублей.
1: Вот, да, мне тоже так нравится.
2: Скромненько, скромненько, со вкусом, вот. Но платить это надо по истечению только какого-то большого срока. Прожили 50 лет вместе, будьте добры.
1: Но это очень классная мотивация. Я действительно восхищаюсь людьми, которые больше 30 лет в браке, и у них есть и уважение, и симпатия, и все друг к другу, и лучшие партнеры. Я правда, я горжусь, что такие пары существуют, и их надо обязательно радовать такими моментами.
2: Я вообще, с другой стороны, я не очень одобряю то, что пары одобряют или там мотивируют деньгами. Подарите путешествие. Вот 50 лет прожили вместе, отправьте в кругосветное путешествие.
1: Какое путешествие? Чтобы там развелись?
2: На 50 дней.
1: Ага.
2: Что, 50? Когда ты в браке 50 лет, ты уже пенсионер 100%. Поэтому тебя весь мир открыт для тебя. Езжай, катайся.
1: Путешествие с безвозвратным билетом. Знаешь, когда только туда.
2: Вообще прекрасно.
1: Я бы так в Таиланд бы рванула.
2: Вот, видишь, уже
1: на старости.
2: Есть, начинай отсчет семейной жизни.
1: Окей.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь к каждой рыбке.
1: Реклама. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
2: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
3: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 11 июля. Звони 50 85 95.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
5: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
10: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
11: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Айлиш
1: на радио Хит ФМ.
2: Девять часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
3: Доброе утро, страна. У нас пятница. Пятница продолжается. Она очень правильно началась. И сейчас нам как раз есть что с вами обсудить.
2: Знаешь, что я поймал? Какую мысль я поймал? 3 июля. Ты понимаешь, что прошло полгода 2026-го?
3: Серьезно?
2: Да, все, мы теперь на экваторе года стоим. Мы смотрим вниз, и теперь вон, я вижу, уже елки наряжают.
3: То есть у нас 2026 с половиной.
2: Ну как,
3: да. Получается,
2: да,
3: что
2: да,
3: так.
2: 2026 с половинкой.
3: Ну классно. Ладно, это все.
2: Почему это было, не знаю.
3: Очень мило, но мы давай с тобой вот что обсудим. Приятное, подарочки. На это деньги не потрачу, но как подарок приму. Вот так вот звучит сегодняшняя тема.
2: Прекраснейшая тема. Значит, смотрите, я никогда не потрачу. Вот честно, я как начал собирать винил, вот, я понял, насколько это классно, но мне почему-то нравится, что мне его дарят. Я, конечно, тут немножко не так, я потрачу, но когда мне дарят, мне больше нравится.
3: Ну, понятное дело, одна пластинка-то сколько стоит?
2: Сколько, 3000?
3: Не, больше.
2: Но это хорошая пластинка больше.
3: Я вот так могу сказать про цветы. Деньги не потрачу, но как подарок приму.
2: Это все так.
3: Нет, ну просто бывают такие классные, красивые, безумные, сумасшедшие букеты, особенно там, где 100 роз, там и так далее. Я понимаю, что вот я, например, вот если бы очень даже захотела бы, не смогла бы потратить на это деньги. Не потому, что их нет, а потому что, ну, это, скажем так, мне жалко было бы деньги потратить на 100 роз. Но как подарок — с удовольствием.
2: А представляешь, супруг потратит из семейного бюджета на 100 роз?
3: Ну,
2: выгонишь из дома.
3: Потом получит от тата этими розами.
2: Но он заранее попросит стебли почистить.
3: Да.
2: Ладно, давайте теперь вы. На это деньги не потрачу, но как подарок приму. Такая сегодня тема часа. Рассказывайте, что бы вы хотели в подарок, но вот денежку на это вы не потратите никогда.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Мы сегодня обсуждаем прекраснейшую, яркую тему.
1: Тема, замечательная, про подарки.
0: На это деньги не потрачу, но как подарок приму. Что это?
1: Угу. Так, я на машину деньги не потрачу, пишет нам Елена. Не очень хочется, но с удовольствием приму в подарок от любимого человека.
0: Интересно, вот, пожалуйста, Елена пишет, просто написала, васильки или ромашки. Угу. Сама не купит, но в подарок примет. Вообще, кстати, вот васильки и ромашки, это такие цветы, ну, полевые, по-моему, если я не ошибаюсь, они называются. Вот, и как бы, ну, их надо дарить.
1: Ну и, кстати, мы сейчас не только про цветы, мы вообще про все, про все, про все абсолютно. Вы даже вот сейчас можете намекнуть кому-то, кому-нибудь на подарок.
0: Вот Настя пишет, набор из ягод и фруктов в шоколаде. Сама не потрачу, но вот в подарок приму. Слушайте, вот, кстати, клубник в шоколаде. Я пару раз пробовал, мне очень понравилось, но вот честно, я когда иду в магазине, вижу, я такой, да и бог с ним. Банан, вот, кстати, тоже. Туда же. Самому не хочется покупать, но кто-то, если угостит, я с удовольствием съем.
1: До такой степени у тебя низкие запросы. Может, мне бананы подарить? Адамов, я тебе подарю банан. Понедельник.
0: Ты пока подаришь банан, ты его съешь. Да, вот такое сообщение. У меня как раз сегодня день рождения. Поэтому я думаю, это что, мыльные изделия? Такое есть? Что за мыльные изделия? Мыло просто?
1: Наверное, не знаю.
0: Ты не пользуешься?
1: Нет.
0: Знаете, воду холодную, горячую, я как бы вот, ну нет, но в подарок приму, платить за нее не

0: хочу, да?
1: Мылом пользуюсь, но мыльными изделиями нет.
0: Так мыло есть мыло. Фу ты, мыльные изделия. 8-9. Как у нас легко в тупик-то загнать, оказывается.
1: Это не факт.
0: А это жизнь. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. В личке также пишите в группе Hit FM в Максе. Мы там тоже читаем сообщения. Обсуждаем сегодня вот какую тему часа. На это деньги не потрачу, но как подарок приму. Про что вы можете так сказать?
2: На радио Hit FM. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сама». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
12: О, пани, о, пани.
11: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 15 минут. В Москве у нас сегодня такая вот очень хитренькая тема. На это деньги не потрачу, но как подарок приму.
2: Мужчина, вы тоже можете принимать участие, заказывать себе подарки таким образом. Вот Катрина написала. Я бы хотела в подарок много разных свежих ягод, клубника, ежевик, черешни, малини и прям ящиками. Но сама точно на это деньги не потрачу. Очень люблю из ягод и фруктов делать вкусные чаи. Наделала бы на год вперед и угощала бы всех. Как классно.
1: У вас меня такой один вопрос интересный. Только. Почему все девушки сейчас в основном пишут про еду? Что происходит?
2: Я тебе давно говорила, что уже давно путь к женщине
1: лежит через абрикос?
2: Через желудок.
1: Ольга пишет, хочу себе приставку PlayStation.
2: Неплохо.
1: Но я уже большая девочка, 39 лет, и мой внутренний консилиум жаб не разрешает мне покупать такие детские дорогие подарочки. Но вот если мне подарят, мне такое на ДР, я буду очень рада. Оленька.
2: О, Дима написал.
1: Это прекрасный подарок был.
2: Розовый BMW. Не потрачу, но как подарок приму. Интересненько. Передарить, что ли, хотите, Дмитрий?
1: А Петр пишет, Лего. Кстати, да, вот реально. Я бы никогда не потратил деньги на этот конструктор. Но если мне подарят, я сяду, буду с утра до вечера прям собирать.
2: Я тоже согласна.
1: Так, Марина пишет, фарфоровую куколку.
2: Угу.
1: Это интересно, кстати. Что-то такое из изысканного.
2: Я бы доме хотела получить подарок.
1: Домик?
2: Сама не потрачу, да, но в доме...
1: Подожди, есть большая разница. Сама не потрачу или никогда не смогу потратить. Наталья пишет, на путевку за границу. Вот, пожалуйста. Александр, вот мужчины. Сам не куплю, но в подарок приму канистру бензина.
2: О, отлично.
1: Да, у вас губа не дура в современных реалиях, знаете. Тут и вопрос.
2: Я бы тоже, кстати, хотела бы.
1: Канистру бензина?
2: Да, у меня канистры нет.
1: А зачем тебе? Ты же не ездишь на своей пепелаце.
2: Откуда ты знаешь?
1: Вот эта знаменитая история бы. По Красногорску гоняет белая сумасшедшая машина.
2: Это все я.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Там же в Максе можно еще и в группе Хит ФМ отметиться. Мы сегодня обсуждаем вот что. На это деньги не потрачу, но как подарок приму.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают небольшой дождь, днем до 23.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
10: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 11 июля. Звони 50 85 95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:26 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем прекраснейшую тему. На это деньги не потрачу, но как подарок приму.
2: Угу. Вот Данил написал. Так, на прекрасную женщину.
1: Понятно.
2: Такую, такую красиво выглядящую. Денег жалко, но как подарок с удовольствием принял.
1: Антон
2: бы.
1: Пишет. КамАЗ щебня. Вот так вот. Огромное удовольствие при этом получит.
2: Угу. Антон, у меня PS5. На новые игры денег жалко, стоит как подбитый Боинг, но в подарок принял бы с удовольствием.
1: Антон, я сейчас вам дам...
2: Вообще, откуда у вас такие сравнения?
1: Лайфхак. Не надо покупать новые. Просто открывайте приложение, где все и продают бушные, и там находите то, что вам надо.
2: Или нужно какого-нибудь айтишника очень мудреного, который знает, как достать игры.
1: Это вряд ли.
2: Да?
1: Поверь. Угу. Вот так, значит, идем дальше. Фарфоровая куколка была, КамАЗ был. Вот, сама не куплю, но в подарок приму скоро, причем. А, получу скоро. Швейную машинку. Привет всем. Кстати, прикольная штука. Я бы тоже, наверное, попытался бы что-то сделать с ней. Так.
2: Вот еще сообщение. Подарок бы приняла с удовольствием палочку, которая делает мурашки. По голове водит, так приятно.
1: Мария пишет. Домик для Барби. Мечта детства.
2: Понимаю.
1: Вот Семен гараж просто хочет. Сам не куплю, но в подарок. Как можно?
2: О, я тоже.
1: Что ты тоже?
2: Хочу гараж.
1: Зачем тебе гараж?
2: Туда ставить велосипед. И автомобиль.
1: Кошмар какой.
2: Вообще гараж — это романтика.
1: Вот, пожалуйста, человек пишет. Сам не купит, но в подарок примет билет на концерт Кипелова. Слушайте, если вы никогда не были. Вот, я был. Это стоит того. Стоит того, чтобы купить. Это прям достойно.
2: Стоит подарок.
1: Да. А, вот просто Игорь пишет: хочу счастья и любви, подарите.
2: Ай, это с удовольствием. Вот сейчас как раз давай, давай подарим. Давай.
1: На, ну, держи. Можем. Вот. На. Подожди, у меня в кармане в другом еще любовь есть. Подожди, запечатано.
2: Ой-ой-ой. Все тебе, дорогой.
1: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также есть еще группа Хит FM в Максе. Можно там написать. Мы сегодня обсуждаем вот что. На это деньги не потрачу, но как подарок приму.

0: 9 часов 34 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вот что. На это деньги не потрачу, но как подарок приму.
1: Царь отправил нам сообщение. Жигули не куплю, только если в подарок и переделать.
0: Ну как
1: вот так? Оля, сама не куплю, но в подарок приму. Губань-дура. Баню, гараж, террасу.
0: Ничего себе, да дачу, то есть целую.
1: Нормально.
0: Шикарно.
1: Хороший запрос.
0: Так, вот Евгений пишет. Гамак. Никогда не куплю, но приму с восторгом.
1: Карина написала, я на это деньги не потрачу, но с радостью как подарок приму свою корзину в известном маркетплейсе.
0: Ну, по всем.
1: Это хорошо.
0: Слушайте, я вот, например, честно скажу, я вот не знаю, как так сложилось. Я, например, почему-то вижу разные подставки для винила интересные, но почему-то мне жаба душит их покупать. Как говорили, консилиум жаб против. Вот, но...
1: А я диванчик хочу новый.
0: Ну, а можно как-то поскромнее? Вот смотрите, я, например, я знаю, что мне надо. Большое, высокое, почти стережковым ростом растение. Я такой большой, с листьями, красиво, вот, можно пальму. Я не куплю себе сам, потому что, во-первых, я не разбираюсь, во-вторых, мне жаба душит. А во-вторых, я в подарок приму. Если кому, у кого не нужно, в-третьих, если у кого-нибудь не нужно и есть, я приеду, заберу.
1: Ах, какой хитрец!
0: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс. Вот, также есть еще группы Hit FM в Максе, пишите туда тоже. Вот какая тема часа. На это деньги не потрачу, но как подарок приму.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2.
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:44. В Москве мы сегодня обсуждали вот что. Значит, сам не куплю, но в подарок приму.
2: Королишка написала: никогда не куплю, но в подарок приму полароид. Вот так вот.
1: Но на самом деле есть такая тема, потому что покупать его смысла, наверное, вообще нет. Только в подарок кому-то.
2: Вот тут с юмором народ подходит. На золото деньги не потрачено, приму в дар. А Светлана пришла сообщение: 3D-принтер приму в подарок, чтобы потом самой делать подарки для всех. Надо главного острица научиться.
1: Интересно.
2: Чтобы это не было непонятно что.
1: В смысле? Ну как дома строить сейчас с помощью принтера?
2: Если бы это так было легко, каждый бы покупал себе такой принтер.
1: Так и купили?
2: Не.
1: Вот эти вот.
2: Но мы сейчас же не про дома говорим. Тут девушка хочет какие-то подарочки делать.
1: Ну, это согласен.
2: Это ювелирная работа.
1: Полина пишет, что сама никогда не купит, но в дар примет умную швабру.
2: О,
1: очень хорошо. Очень страшно звучит, когда хозяйка в доме говорит такие вещи. Сама швабру не куплю, но в подарок приму.
2: Я, кстати, тоже.
1: Что ты тоже?
2: Ну, приняла бы такой подарок. Все, что для дома, для уборки, это все классно.
1: Чего у тебя за квартира, я понять не могу. Значит, недавно ты говорил, что тебе еще один пылесос нужен. Теперь тебе еще швабра нужна.
2: Она просто очень-очень большая.
1: Так это что
2: же? Как мое сердце.
1: Бермуды там у тебя, я не понимаю.
2: Ладно, все, давай завершать тему.
1: Да подожди завершать тему, кстати. О подарках, если уж мы заговорили, то напоминаю, что каждый будний день на радио Хит FM день подарков этих самых. Так что мы делаем? Значит, смотрите, мы можем обновить гардероб. Тапки новые, пожалуйста, ага. Если желаете. Вот. Сменить парфюм, ну, чтобы дамочки в восторге были.
2: Тебя переставали узнавать, а то слишком заметно. Мы
1: можем угостить сладким. Ну, чтобы прям оп-оп-оп. Сосисочка в тесте, пожалуйста. И мы можем вообще в целом устроить праздник подарков.
2: Да вот. Это легко.
1: Это все везде хит, ребята, на радио Хит FM. Это все вы можете получить. Заходите на сайт hitfm.ru, там есть подробности. Ну, а мы прощаемся. Адамов, Терешков, утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM были здесь с вами эти 3 часа. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ну, а мы появимся здесь уже в понедельник. Не простой, а...
2: Золотой.
1: Лайтовый.
2: Незабываемые вам пятницы, друзья. Ну и шикарных выходных.
1: Пока.
2: Пока.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Привет, привет, родные. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, будем много играть, открывать хитбокс, нырять в прошлое, ловить везде хит. Обязательно сегодня помогу вам поймать именно тот, о котором вы мечтаете. Ну, я буду стараться, по крайней мере. Ну, а прямо сейчас с нами Шакира с песней про футбол. Кстати, вы знаете, наверное, да, эту историю, что одной девушке-фотографу не дали аккредитацию на чемпионат, и она делала фотки с телека просто. Вот. Они такие, естественно, получились размазанные, но с каким-то таким нереальным вайбом и настолько нереальным, что бразильская сборная заказала у нее фотосессию. Серьезно, прям вот в таком стиле. То есть, что хочу сказать, в этом же есть очень важный урок. Иногда то, что кажется ошибкой, может стать очень сильной идеей. Главное, не бояться экспериментировать, даже если правила диктуют совсем другое.
1: Ты можешь все.
2: Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Альфа и Ману Чао на радио Хит ФМ. Такой микс итальянского и испанского. Me gustas tu, ты мне нравишься, или ты me piace, по-итальянски, ты мне нравишься. Такая вот песенка для взрослых. Кстати, друзья, вот для детей у нас есть специальная онлайн-радиостанция. Очень-очень прикольная. Называется «Хит детям». Ее можно найти на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении «Радио Хит ФМ». Дайте послушать своим ребятишкам. Мне кажется, им очень понравится, потому что там много прикольных песенок. У нас совсем скоро в эфире афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве в эти выходные. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2003. No Doubt.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают небольшой дождь и днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Костюм, носки, бритва.
12: Еще есть место.
11: Тогда берем еще костюм.
12: Мы превышаем допустимый вес.
13: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: Сегодня вечером на сцене на Пушкинской набережной заслуженный артист России Михаил Дзюдзе представит новую концертную программу, посвященную необычному инструменту – балалайке, контрабасу. Прозвучат произведения современных композиторов, написанные специально для музыканта, а также музыка Альфреда Шнитке и сочинения по текстам Даниила Хармса, где Дзюдзе выступит не только как исполнитель, но и как чтец. Начало в 20:30, вход свободный для лиц старше 12 лет.
1: Номер два.
0: Завтра в музее-заповеднике Коломенской отпразднуют Сабантуй – татарский и башкирский праздник в честь окончания весенних полевых работ. На главной сцене выступят татарские и башкирские коллективы. А на территории откроют подворье, где гости смогут заняться ремеслами и попробовать традиционные блюда. Также в программе соревнования по борьбе куреш и другие народные развлечения. Начало в 11:00, вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: В кинотеатре «Художественный» сегодня вечером покажут режиссерскую версию культовой диалоги о мести «Убить Билла. Кровавое дело целиком». Квентин Тарантино объединил две части в один фильм. Именно в таком виде он изначально хотел представить историю невесты. Картину также отреставрировали в формате 4К и вернули в нее аниме-эпизод, который раньше не показывали в кинотеатрах. Начало в 19:00 для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина.

Леонид Калмыкова на радио Хит ФМ. Что-то заслушалась я эту песню, даже забыл, что хотела вам сказать. Ну, бывает, пятница же, друзья, пятница, синдром пятницы иногда случается. Но это когда просто хочется сидеть, слушать музыку и ни о чем не говорить, да, и пить кофе, ну, да. Но я вам все-таки напомню, что Хит ФМ прикольно слушать в умных колонках. Просто говорите свои «включи Хит ФМ», и она с огромным удовольствием это сделает. Вот интересно, вы через умные колонки слушаете? Напишите мне. Напишите, интересно, правда. Буквально через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что на этот раз там спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ «Спойлер все звезды».

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

Друзья, в этом часе играем с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Скоро начнем, прям буквально через пару песен. Сейчас коробочку принесут. А Алексеев забежит в студию, расскажет нам, как своими руками сделать робот-пылесос. Не спрашивайте. Я не знаю, он сказал, сейчас все приду, объясню. Ну а прямо сейчас Дебауса на «Радио Хит ФМ». «Магнетик».

0: панели на радио Хит ФМ, а у меня уже вот хитовую коробочку принесли. Ну что, играем? Хит-бокс. Итак, друзья, я при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который лежит вот здесь вот внутри. Сейчас я пытаюсь ее открыть. А вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личные сообщения, можно в комментарии, можно и туда, и туда. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером, давайте 22, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Парам-пам-па. Прикольно. Кстати, это не только для детей, а взрослые вот этот даже коллекционируют. И я знаю, что вот эта штука из коллекции Адамова. Он рассказывал, да, как раз, что у него такие есть. Ассоциации главные. Супермен, Халк, Человек-паук. А еще я знаю, что Майкл Джексон был фанатом этих штук настолько сильно, что хотел купить то, что вот эти штуки производят. Что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья!
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: Накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.ру.

0: rf. Национальные проекты России. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Бокс.
1: Ну, мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке или не получилось. Итак, моя ассоциация. Это не только для детей, взрослые это коллекционируют даже. И мне вот кажется, что это из коллекции нашего Адамова, потому что он это коллекционирует. Ассоциации Супермен, Халк, Человек-паук, а вот Майкл Джексон был фанатом этих штук настолько сильно, что хотел купить то, что эти штуки производят. А ваш вариант – вкладыши. То есть вы думаете, что Адамов коллекционирует, может быть, не знаю, может быть и вкладыши. Солдатики, тут есть варианты. Маска. Вот, но на самом деле, конечно же, это комикс, друзья, и наш победитель Анечка. Поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер, все звезды». Друзья, спасибо вам огромное за участие. Кстати, про Майкла Джексона. Он действительно был поклонником комиксов, в частности, очень любил Человека-паука, и его мечтой было не просто вот владеть студией, а самому сыграть супергероя в одном из фильмов. Майкл Джексон как Человек-паук, мне кажется, неплохо бы, да, получилось у него. И, в общем, где-то в конце 90-х, когда Марвел переживала очень серьезные финансовые трудности, в этот момент Джексон и вышел на связь с руководством студии и предложил сделку. Однако вот стороны не смогли прийти к соглашению. Говорят, что условия Джексона показались руководству невыгодными. Вот у них ничего не получилось. Ну ладно, значит так надо. Друзья, спасибо вам еще раз, Наташа Стаханова, Хит ФМ. Так, играть в хитбокс будем теперь уже во вторник, потому что по понедельникам в это время у нас лайтовые денежки. Помните, потому что лайтовые понедельники на радио Хит ФМ с утра до вечера мы разыгрываем много-много денег. Так что запишите где-нибудь, ладно, в заметочку и начинайте неделю правильно. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2011. Nickelback.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают небольшой дождь и днем до 23.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Роботы. Умная техника медленно, но верно заселяет дома по всему миру, и кроме удобства в быту, эта тенденция заставила человечество задуматься о своей приватности. Те же роботы-пылесосы при случае могут стать не только домашними помощниками, но и шпионами, благодаря множеству лазеек для хакеров. Инженеры одного американского стартапа решили эту проблему радикально и разработали робот-пылесос, который собирается своими руками и работает на открытой платформе без облачных сервисов и утечек данных. Корпус можно распечатать на обычном 3D-принтере, а компоненты купить отдельно. Пока это больше похоже на игрушку для энтузиастов, чем готовый продукт. Но это может стать одним из шагов к действительно безопасным устройствам для системы умного дома. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
4: Пошла жара. Зажигаем. Вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Так здорово, друзья, что вы слушаете Hit FM и еще пишете мне. Вот Дмитрий, кстати, коллекционер-настолог, он пишет, я коллекционер-настолог, но никак не могу выиграть вашу настольную игру «Спойлер, все звезды». Дим, все очень просто. Можно в эфире выиграть, а можно еще в мессенджере Макс. Тоже у нас проходит розыгрыш нашей игры «Спойлер, все звезды». Что нужно сделать? Просто найти в Максе, в поисковике, вбить Hit FM, и это будет наш канал. И подписывайся, будем рады тебя видеть. И там в закрепленном все-все написано. Там вообще все очень просто. Я думаю, что у тебя получится и не одно выиграть. «Спойлер, все звезды» — наша эпохальная такая, знаете, настольная игра. Это та самая с наклейками на лбу. Вы, наверное, знаете, да? Только у нас ничего наклеивать не нужно. Мы там специальные такие ободочки придумали. Мы старались, чтобы вам было очень-очень комфортно в нее играть. Главное просто найти потом друзей, с которыми можно поиграть в эту игру. Друзья, совсем скоро в эфире у нас будет хит-стори. Занырнем в прошлое и потренируем ассоциативную память, что очень полезно, кстати, перед выходными. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: «Статус хитовый».
0: С Натальей Стаховой.
1: На радио Hit FM.
3: Я здесь, друзья. Я уже хочу, чтобы вы побыстрее выиграли, вернее, поймали наш везде-хит. Вот, и в этом часе он обязательно будет плавать. А как его поймать, сейчас напомню. В общем, как только услышите слово «везде-хит», вернее, красивый мужской голос вам скажет. Друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде-хит» к нам в мессенджер Макс. Вот в это самое время хватайте свой телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения Макса отправляйте слово «везде-хит». Вам сегодня нужно поторопиться, потому что если ваше слово сегодня упадет третьим по счету, потому что 3 сегодня июля, то вы наш победитель. Только огромная, вот такая большая просьба, друзья. Слово отправили, посидите там, пожалуйста, немножко, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли везде-хит и посмотрели, что вы там выиграли. А то многие отправляют и по своим делам убегают, а потом через 2 часа такие возвращаются, а все уже, а вот раньше надо было. Ну, вы поняли, да? Мой намек. Я желаю вам удачи, друзья, поймать в этом часе именно свой везде-хит. Ну а прямо сейчас Хьюгель на радио Hit FM. Moving to the

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+. Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity.com.

0: Керамет.ру 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-стори на радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, потренируем ассоциативную память перед выходными. Это очень полезно. Играем в Хит-стори. Запускаю в эфир прямо вот через секунду один стопудовый хит. Прям реально стопудовый. Вот, у вас наглянут воспоминания. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. А если у вас эта песня каким-то другим годом ассоциируется, все равно пишите. Все равно интересно. Так, у нас есть подсказки. А куда писать-то? В мессенджер Макс, конечно. +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Так, подсказочки у нас есть. Куда мы там с вами собираемся? Странные подсказки тут. Так, ладно. Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились во Франции. Помните, когда? Вот я тоже. В прокат вышли «Стражи Галактики» и «Малефисента». А вот это я помню, когда. Я раза три, наверное, на этот фильм ходила. Так, друзья, но ваши воспоминания интереснее и важнее. Все, я жду, ныряем. Готовы? Поехали.

Ну что, хит-стори на радио Хит ФМ. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью ваших личных воспоминаний. У нас все получилось, кстати. Серьезно. А, так, 14-й год. В писке молодости, игра в мафию. Хорошие воспоминания. Арсений. Под эту песню познакомилась с мужем на свадьбе подруги. Было в 2014 году. Дотанцевались. Валентин. Ну это же здорово. Мой младший брат любил кривляться под эту песню и бесил, но сейчас он профессиональный танцор. Ксения поделилась. Тут еще есть... 2014 Олимпиада в Сочи. Круто, Александр Анатольевич. Знакомое какое-то имя. 2014 первый раз поехали в Турцию с дочкой. Ей было сколько? Полтора месяца? Вот это Анна Николаевна. Ну вы прям смелая женщина. Я надеюсь, что у вас там все было хорошо. Друзья, спасибо вам огромное. Действительно, у нас с вами получилось вспомнить 2014 год. А еще вот тут Александра пишет: год самого жесткого снегопада 2014 в Ростове-на-Дону. Ох, ну вот как-то да, случались такие дела. Друзья, еще раз спасибо вам огромное за воспоминания о 2014. Давайте-ка возвращаться в 2026, потому что совсем скоро в эфире Хит ФМ будет плавать везде хит. Вам нужно его поймать, чтобы выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Я надеюсь, получится именно у вас. Ну, а помогает нам вернуться Marshmello и Portugal The Man прямо сейчас. Phoenix, let's go!

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 26 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе обещают небольшой дождь и днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Хотите переехать в новую квартиру? Жилой комплекс «Дубрава Парк» уже сдан. Квартиры с ремонтом всего за 7 миллионов 600 тысяч рублей. Просторная кухня-гостиная. 3 изолированные комнаты, у каждого свое пространство. Мы ценим ваше время, ключи в день сделки. А если нужна ипотека, поможем подобрать выгодные условия. Подробности по телефону 752-752. Отдел продаж Кирова 39, офис 410.
6: «ЗСТРОЙМОНТАЖ С». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа – хорошо будет в нем.
11: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
15: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Пока фанаты спорта следят за событиями на чемпионате мира по футболу, австралийские математики из университета Квинсленда решили детально разобраться в вопросе успеха в серии послематчевых пенальти. Они проанализировали сотни ударов и выяснили, что один из важнейших факторов, способствующих точности попадания в ворота соперников, не порядок, а психологическая устойчивость. Считается, что команда, бьющая второй, чаще оказывается на грани вылета. Однако именно у догоняющих появляется шанс выиграть все одним ударом, если применить оптимальную тактику. Выставить самых стрессоустойчивых игроков на четвертые и пятые удары, когда ошибка наиболее критична. Посмотрим, как получится на этом турнире, но не исключено, что мы сможем увидеть и серии пенальти, рассчитанные по подобной формуле. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HIT FM.

0: Три. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Начиная от вкусняшек и до модной одежды, от обновленных гаджетов до новинок электроники, нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер «Макс» и сегодня оказаться третьим по счету, потому что 3 июля. И наш победитель сегодня — Олег, город Краснодар. Олег, привет. Алло, алло.
2: Привет.
1: Привет. Алло, привет. Слушай, ну я смотрю, ты где-то около недели, наверное, ловил. Не совсем долго,
2: ну,
1: да? Слушай, как-то прям удачно.
2: Да.
1: Наверное, число 3 это все-таки какое-то твое число удачи. Ладно, давай попробуем, сейчас откроем и посмотрим, что же у тебя получилось выиграть. Открываем «Везде хит», который ты поймал. И здесь у нас «Везде хит», «Везде хит на», а «Везде хит на гаджеты» у тебя. Вот так.
2: Спасибо.
1: Это значит, благодаря «Радио Хит FM» ты сможешь выбрать современные аксессуары и приятные технологические обновления в одном из известных магазинов электроники. Так что не отключайся, пожалуйста, я тебе сейчас подробности все расскажу. Друзья, вот так же легко можно взять и поймать свой «Везде хит». Он будет еще сегодня плавать в эфире. Ну, я не помню, когда. Ну, в общем, будет. И совсем скоро, наверное. Ну, прям вот скоро, да. Также, в общем, если вам нужны подробности, заходите на наш сайт hitfm.ru либо в мобильное приложение «Радио Хит FM».
0: «Везде хит» на радио.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва.

0: ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь. Рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

BTS на радио Hit FM. Кстати, тут на одном концерте, у них сейчас мировой тур, завирусилась фоточка зрителя. У него на футболке сзади было написано: «Я люблю жену, а жена любит Чимина». Вот просто мужчина мечты. Кстати, а вы бы пошли со своей женой на концерт BTS, ну, если бы она была их поклонницей? Хотя, конечно, попасть на их концерт очень сложно. Однажды, кстати, Джин и Хасок пытались купить билеты как раз вот на свой концерт онлайн. Да, о, давай попробуем, получится или... Но у них не получилось, потому что их раскупили просто за секунду. И их цитата была такая: «Легче быть BTS, чем попасть на концерт BTS». Но, с другой стороны, у кого-то все-таки получается же, да? Ну, вот так вот. Ладно, друзья, давайте, да, на другом немножечко. Через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч Hit FM. Это действительно реально.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
5: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 11 июля. Звони 50-85-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

В этом часе, друзья, будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, летний фирменный хитовый набор. Там яркая бейсболка, модная футболка радио Хит ФМ, либо фирменный спортбокс. В общем, фирменную спортивную коробочку. Там всякие прибамбасики для занятия спортом. Если вы хотите посмотреть, как это все выглядит, у вас как раз есть две песенки. Заходите к нам в официальную группу ВКонтакте. В актуальном там есть видео. Вот можно посмотреть и выбрать, что вам больше нравится. Так, что еще будет в этом часе интересно? Конечно же, программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Петь мы будем вместе с Мотом про девушку, которая танцует под Шаде. Ну а прямо сейчас Кэлвин Харрис и Джези на радио Хит FM «Satisfy».

0: Это Тейт Макрей на радио Hit FM Greedy. Ну что, друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. Мне кажется, вот вы, да, вот да-да-да, вы прям очень хотите, вы стесняетесь просто, но прямо где-то в глубине души вам очень хочется, поэтому давайте. Телефон в студию. Звездочка 1074. С мобильного звонок вообще бесплатный. Я вам задам 5 вопросов. У вас будет 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Особо напрягаться не надо. К тому же работает наша интуиция. Понятное дело, и мужская, и женская. Вот. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Я к тому же буду вам подсказывать. Все подарки ваши. Могу подарить наш летний фирменный хитовый набор, либо фирменную спортивную коробочку. Очень прикольная штука. Там всякие напутники, налобники, бутылочки для воды. Ну, для того, чтобы, наконец, все-таки заняться спортом. Итак, я жду. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы 4.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследование.

0: расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. И со мной на связи Виктория Горут-Ногинск. Виктория,
2: добрый
1: привет.
2: День.
1: Привет, привет.
2: Всем добрый день.
1: Да, ну все там, все уже сделала. Виктория просто на мойке. Машину пылесосит. Все уже нормально, да? Ничего тебя не будет отвлекать?
2: Ну, близко к концу.
1: Ну, ладно, замечательно. Так, смотри, сейчас посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секунду.
0: Настроение охладится.
1: Охладиться. Вот очень проохладиться у нас сейчас будут вопросы. 5 вопросов. Ну, жарко же. У вас в Ногинске же тоже жарко, правильно?
2: Конечно, у нас жарко очень.
1: Вот, да. И поэтому охладиться прям как раз то, что нам нужно. Вижу, 5 вопросов на экране у меня появились. Так, смотри. Ой, 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Давай попробуем, получится или нет.
2: Да, конечно.
1: Ну все, поехали. В жару оптимально выставлять на кондиционере плюс 19. Да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу. В жару лучше всего охлаждает обычная вода. Да или нет?
2: Да.
1: Самый простой способ охлаждения комнаты – перекрыть доступ света. Да или нет?
2: Да.
1: А проветривать квартиру днем – ошибка. Да или нет?
2: Да.
1: Ага. Использовать в жару мокрые простыни опасно для здоровья. Да или нет?
2: Да.
1: Окей. А у тебя там радио, что ли, да, работает сейчас?
2: Ну, я слушаю, да.
1: Да, то есть ты нас и по телефону слушаешь. Я думаю, что-то я там и там меня показывают.
2: Могу убавить.
1: Ну, нормально, да, все нормально. Ладно, давай проверять, получилось у нас с тобой ответить или не получилось. Итак, в жару оптимально выставлять на кондиционеры плюс 19 тысяч. А у тебя сколько на кондиционере в машине стоит, как правило?
2: Сейчас он выключен, я вообще выключен.
1: Ну, а вообще сколько вот, когда ты ездишь, сколько ты ставишь?
2: Ну, минимум самый. Ну, 15 даже бывает.
1: Ты даже 15? А, ну тогда понятно, почему ты ответил. Слушай, ну я на самом... Вот у меня сейчас здесь стоит 21, а здесь написано, что самая оптимальная температура 23-25. Ну я не знаю, Калашников вот у нас 25 выставляет всегда, когда приходит. Не знаю, у меня где-то 22. Поэтому, ну не знаю, относительно, скажи, все зависит от человека, от того, как он себя чувствует. Поэтому
2: да,
1: 19, 2... Ну, в общем, я тебе плюс 7.
2: Середина, наверное, это золотая.
1: Да, это... точно. В жару лучше всего охлаждает обычная вода. Да. Чем меньше в ней будет добавок всяких и газа, тем лучше. Просто водичка хорошая. Самый простой способ охлаждения комнаты – перекрыть доступ света. Да, да, это позволяет охладить помещение на несколько градусов. Тут написано. Так, проветривать квартиру днем – ошибка. Да? Ты проветриваешь днем? Но это про жару мы сейчас говорим. Тут написано, что самое эффективное время от 4 до 7 утра. Но если так проснуться, там сходить по делам, да, и заодно проветрить, я не знаю. Наверное, так, я не знаю. Использовать жару мокрые просто не опасно для здоровья. А что у нас все да-да? Да? Ну ты все, слушай, ну тут под тебя прям все вопросы сделал. Да-да. В общем, в любом случае, даже если не считать тут какой-то первый там про кондиционер, у тебя все равно получается все правильно, ты молодчина. Вот смотри. Машину помыла, пропылесосила, на Хит ФМ поиграла в прямом эфире, выиграла подарки. Виктория, молодец, не отключайся, хорошо, ладно? Пообщаемся за эфир, да, и будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Хит ФМ, главное, чтобы оно у вас было хорошее. Если вдруг будет когда-нибудь плохое, звоните, поднимем. Настроение будем играть теперь в понедельник, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 23.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработка. Плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
6: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 11 июля. Звони 50 85 95.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
11: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит. Хит. Хит. Хит.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть третий сезон постапокалиптической антиутопии «Укрытие». Сюжет построен вокруг людей, которые живут в огромном подземном городе, уходящем вглубь на 150 этажей. На поверхности, как им говорят, случилась глобальная экологическая катастрофа, и жизнь там стала непригодной из-за отравленного воздуха. Впрочем, история появления бункера, его назначение и реальная ситуация на поверхности остаются тайнами, которые пытается разгадать главная героиня в исполнении Ребекки Фергюсон. В новом сезоне героиня Фергюсон потеряет память, а действие периодически будет переноситься в прошлое, то есть во времена до катастрофы, раскрывая загадочную предысторию. Вместе с Фергюсон к своим ролям вернулись рэпер Коммон и Харриет Уолтер, а среди новых лиц Лора Иннес, Мэтт Крейвен и Колин Хэнкс.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился отечественный сериал «История его служанки». В центре сюжета дворянка Анна Аверина, которая пытается вернуть семейное имение. Ради этого она соглашается на неожиданное предложение графа Николая Шереметьева – целый год работать у него служанкой. Создатели сериала обещают 90 серий с балами, любовными драмами, дворянскими интригами и эффектными костюмами. В главных ролях Матвей Лыков и Милана Бру. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк 0+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Сафри Дуо и Two Colors на радио Hit FM Cynical. И, наверное, вместе с ними я так буду потихонечку уже исчезать, друзья, из ваших гаджетов. Лишь напомню, у нас же сегодня пятница, да, поэтому при пати на радио Hit FM в 6 вечера по Москве, друзья, не пропустите исключительные мега-хиты со всех уголков планеты. А за час до полуночи у нас начинается эксклюзивный микс классики танцевальной музыки We Can Dance. А через 15 минут в этой студии появится моя коллега Наташа Калашникова и начнется All-Star Show. Ну, а я желаю вам потрясающих выходных. Hit FM, пока-пока! На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Такие вот дела, господа. 14:05 в Москве. Это пятница. Замечательная летняя. Надеюсь, у вас погоды такие же, которые в Москве радуют людей. Ну, по крайней мере, большую часть. Особенно приятно радоваться, понимая, что это вот сейчас так, а завтра будет прохладнее гораздо. Итак, сегодня у нас 3 июля. Ну, пятница как раз-таки. Кстати, Калашникова здесь. Всем привет. И сегодня день тайной дружбы. Я уже посмотрела. Тайная дружба — это когда у тебя есть воображаемый друг, и ты никогда никому о нем не рассказывай. Санитары набегут, тоже дружить захотят. Нам вот это вот не нужно, конечно. Вот, ну или просто, знаете, такой друг, что прям и вроде бы и невоображаемый, и вроде бы и в этой комнате сейчас с вами не находится, а может и находится, но вы прям даже ему не хотите, и даже себе не хотите признавать, что это ваш друг. Пусть останется тайной. Просто смотрите иногда на него и думаете: нет, ну нет, нет, ну как меня угораздило. Такое тоже может быть, и это тоже ваш день. Конечно же, поздравляем. Ну, а есть еще явная дружба, и ее скрывать не надо. Но она в любом случае дружба, и сегодня тоже можно отпраздновать очередной раз, как и каждый день. Это дружба наша с вами и ваша с нами. Хит FM всегда в вашей жизни.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов, и днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277-515.
11: Платье, юбка, туфли.
12: Остановись.
11: Посмотри, сколько еще места.
12: Да, но придется платить за перевес.
11: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Kid News. Здоровье.
1: Удаленщикам на заметку. Для того, чтобы повысить продуктивность, а также снизить стресс, японские ученые настоятельно рекомендуют побольше двигаться. Внимательно изучив данные сотрудников, работавших дистанционно, эксперты выяснили, что высокое суточное число шагов в день существенно снижает уровень стресса, что в свою очередь повышает производительность труда. При этом нелегкая физическая активность, неумеренные и невысокоинтенсивные тренировки не дают подобного результата. Ученые объясняют это очень просто. Дистанционный формат лишил людей случайной ходьбы, дороги до офиса, перемещений между кабинетами и обеденных прогулок. И именно это снижение, а не характер нагрузок, может объяснять рост стресса и падение продуктивности у удаленных сотрудников. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

Такой летний вечерний вайб, мне кажется, по такую музыку, да, с коктейльчиком где-нибудь, ну, естественно, с молочным где-нибудь на берегу Турции, да, а на берегу моря, соответственно, или там, может быть, в Египте где-то прогуляться. Ну, самый кайф, наверное. Просто представляю, уже давно не помню, как это делается. И тут читаю, короче говоря, уточняется, что российские туристки, ну, вообще рассказывается в данном случае, российские туристки полюбили путешествовать в одиночку. Спрос на соло-туры для женщин вырос на 47% за этот год. Причем основные направления — это Турция и Египет. 60% всех соло-туров для женщин именно туда. Девочкам понравилось. Нет, ну, конечно, если покупать, с одной стороны, вот этот вот пакет, так сказать, услуг, когда тебя довозят, сначала долетают, потом довозят, потом там кормят, поят, потом обратно довозят, потом ты улетаешь, и страховка включена. Ну, наверное. Но, с другой стороны, это вообще дело вкуса. Я когда-то, ну, много лет назад ездила один раз в одного в Турцию. Что-то как-то, знаете, не очень спокойно. Не знаю, с чем это связать, прям не буду, сами догадывать. Ну, короче, если вот с мужичком, оно спокойнее. Прям все нормально. Ходишь, королева, никто к тебе не пристает. Вот это нормально. А там уж смотрите сами. Конечно, просто будьте аккуратны.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь. Рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Итак, господа, 14.49 в Москве. Это исполнилось пятница, текущей по московскому времени. Я напомню, сегодня уже, как угодно, 3 июля. Но для кого-то уже 3 июля, потому что, оказывается, россияне, по статистике, опять же, которая появилась только что, начали покупать школьные товары к новому учебному году. Не терпится вам, да? А вы думаете, что потом, не хватит вам, что ли? Или цены? Ну, может быть, цены. Вот цены, да, может быть. Но, в общем, до начала учебного года осталось меньше 2 месяца. Но как будто бы с конца предыдущего учебного года прошло еще меньше времени. Поэтому, ну, отдохните чуть-чуть душою. Или нужно было сразу прям покупать. Вот знаете, мне так кажется, год закончился, сразу быстренько вот на этом пару, так сказать, побежали, накупили всего на следующий год и отдыхаем 3 месяца или сколько осталось. Нет, в середине лета. Ну что ж, это молодцы. Накупите всего, и все равно в конце августа будете докупать. Тоже весело.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Итак, бам-бам, это типа новый час к нам мчится и стучится. 15 часов и 4 минуты в Москве, все уже случилось, час стартовал. Вместе с Хит-ФМ его, конечно же, провозим. К этому времени, что нам стало известно? Что Тейлор Свифт и Трэвис Келси официально поженились. Вот такие сообщения летят оттуда, откуда-то. По данным инсайдеров, пара тайно обменялась клятвами перед тем, как пышно это дело отметить. Отмечать будут сегодня вечером, соответственно. И хотя, ну, как бы официальных заявлений, насколько я понимаю, не было, но там отследили трекеры ее частного самолета, по всем родственникам прошлись, всех собрали, короче говоря. Но само бракосочетание произошло, вот буквально где-то, там несколько человек всего присутствовали, они обменялись клятвами и все такое. А потом была накануне репетиция ужина на 100 персон, а вот сегодня вечером пройдет вечеринка. Но вечеринка не на 100 персон, а больше, чем на 1000 гостей. Вот так вот созвали. Ну, типа, это уже целый фестиваль получается. Между прочим, там приглашены и Эд Ширан приедет, и Селена Гомес, и Джиджи Хадид, и Зои Кравиц, и многие другие имена мы эти слышали, конечно же, многократно. Потом невеста сама собирается сменить несколько образов фотографиями. Завалит этот мир. Но это пока такие подробности. Что же мы с вами будем делать? Конечно же, давайте в этом часе не слушать Тейлор Свифт. Ну, потому что женщина замуж выходит. Ну, как мы будем ей мешать в этом? Поэтому давайте отдуваться будут Дэвид Гетта, Мод, Шон Пол и Дуа Липа. Дуа Липа чуть раньше замуж вышла, поэтому ее теперь можно теребить. Что называется? Маршмеллоу, Шакира, опять же, футбольная наша фанатка. И многие другие. Погнали.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
9: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов, и днем до 23.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Технологии. Стирка вещей – важный рутинный процесс в жизни каждого человека, который позволяет нам выглядеть свежо и опрятно. Однако он же негативно сказывается на состоянии окружающей среды из-за попадания в реки и океаны остатков моющих средств. Конечно, существуют разные эко-составы с минимумом вредных компонентов, но полностью избавиться от их использования пока не получилось. В Китае тем временем разработали покрытие для разных типов тканей, позволяющее очищать ее, стирая в обычной чистой воде без какой-либо химии. Во время испытаний покрытие выдержало более сотни циклов стирки, поэтому разработчики новинки считают, что она позволит сделать процесс очистки одежды от бактерий и загрязнений более экологичным. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Шакира, Burning Boy на Hit FM и гимн чемпионата мира по футболу, который в данный момент проходит. Завершился очередной день, соответственно, вчера, сегодня, вчера, вот так вот, да, для нас. И есть, естественно, вот эта вот таблица, гонка бомбардиров. Я туда полезла. А, конечно же, интересно нам всем, что на данный момент происходит. На первом месте Лионель Месси. Угу. Голы 6 штук, игры 3 штуки. Мбаппе на втором месте, тоже 6 голов, но 4 игры. Поэтому вот так вот распределились. Эрлин Холланд. Чудище повсеместно любимое на третьем месте, между прочим, потому что у него 5 голов из 3 игр, соответственно. А вот дальше посмотрим. Тот же Криштиану Роналду, только на 19-м месте с 3 голами в 4 играх, 1 пенальти. Вот так вот. А вообще таблица огромная, туда спускайся прям вниз, больше сотки точно. 157 человечек сейчас там имеется. Ну, это можно посмотреть, пожалуйста. Такие таблицы ходят в интернете. А мы просто так для общего ознакомления летим дальше в музыкальном смысле.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.
7: Хит-ФМ. Swim, swim.

0: Состояние влюбленности в данный момент на радио Хит FM 15.48 в Москве. Если вдруг нужна эта информация, короче, мне так кажется, что и дальше у нас Клан Карса, Брюк Секстиен и Монскин. Это все так или иначе про любовь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Ля-ля-ля-ля, вот такая вот новиночка еще по-прежнему в статусе новинки. Это песенка на Хит FM. Завтра, кстати, суббота, а значит, больше новинок мы добавляем в эфир. Следите за эфиром, а потом можете проверить все эти новинки на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или в мобильном приложении. Здесь ничего нового по поводу новинок, ничего нового по поводу лета, конечно же, борьба с кондиционером. Ладно, там говорят, да, что, ой, это борьба с кондиционером, конечно, некоторым холодно, некоторым жарко, и вот начинается борьба за пульт непосредственно, и некоторые заболевают, другие прям потом обливаются. Ну, короче, как вот в офисе помирить эти две противоборствующие силы? Я вам больше скажу. Я одна исполняю вот здесь в данный момент в студии. Мне то холодно, то жарко, понимаете? Невозможно так настроить кондиционер. Ну, по крайней мере, у меня никогда так не получается. Дело не в этом кондиционере, который висит здесь. Да, и у меня дома точно такой же. Вообще в любом помещении мне через какое-то время просто становится холодно. Все, он надул достаточно, мы его выключаем. А потом что-то жарко. А, я же кондиционер выключила. А где этот пульт теперь ищешь? В общем, вот так вот постоянно бывает. Можно, конечно, окошечко открыть, но когда 26 градусов на улице, вообще же не помогает, вы понимаете, да? Поэтому я и кондиционер, мы здесь вот так вот проводим чудесное время под музыку Хит FM. Еще что-нибудь из техники давайте подвезем, так сказать. Ну, не то чтобы из техники, но подойдет само, а именно везде хит. В этом часе, господа, действительно к нам подойдет, принесет подарочек кому-то из вас. Главное, следить за эфиром, не забывайте прислать слово «везде хит» в нужный момент. Сегодня выигрывает третий по счету, потому что такое число на календаре.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+. Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
7: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 23.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Для большинства пар ремонт – это не только создание нового пространства, но и проверка отношений на прочность. Согласно недавним исследованиям, чаще всего разногласия возникают при выборе мебели или декора. При этом финансовые вопросы не являются частым предметом для спора. Ну а чтобы не ругаться из-за выбора люстры, многие пары предпочитают идти на компромисс сами или же привлекают дизайнера, что позволяет снять некий накал. И, как утверждают многие, результат того стоит. Практически каждая третья российская семья утверждает, что после совместного ремонта они стали лучше понимать друг друга. Получается, что новый шкаф или диван могут заменить совместный поход к психотерапевту. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925

0: Поздний хит на радио Хит ФМ.
1: Эх, не успели сконтактироваться с нашим победителем. На мало времени. Маленькая песенка. Какая-то короткая песенка. Что же поделать, Боб Синклар? Что же ты с нами сделал? И тем не менее, победитель не должен оставаться без своего подарка, а вернее, ни в коем случае не останется. Я напомню, везде хит, он врывается в нашу с вами жизнь. И когда вы слышите приглашение в игру непосредственно в эфире, вы и присылаете слово «везде хит» на 925-007-107-4. Вот я смотрю, там некоторые скакали сообщения, все-таки, наверное, не нужно после этого слова ничего другого присылать, потому что куда-то вверх опять отпрыгивают сообщения, и невозможно их потом посчитать возможно. Ну и вот, я читала, что было очень легко, третий вездехит, который прилетел в нужный момент, и Анастасия, наша победительница. Ну, во-первых, аплодисменты. Во-вторых, я больше пока о ней ничего не знаю. Могу посмотреть. Вот очень красивая фотография, очень красивая Анастасия в водолазке черной, неизвинительной. И кулончик такой на этой водолазке. Может быть, вы наконец-то себя узнали и посмотрите в свой телефон. Вам писали вообще-то с радио. Ну ладно, это мы уже, получается, вряд ли успеем. Зато мы точно с вами успеем узнать, что же Анастасия получила за вездехит сегодня. А сегодня и в этом часе вездехит на спортивную одежду. Это значит, что благодаря Хит FM наша победительница сможет приобрести себе что-то спортивное, сами понимаете, ну или какое-то другое, если найдет, в одном из известных спортивных магазинов. Аплодисменты в любом случае ваши. Вездехит в любом случае ваш. Все-таки жду от вас хоть какой-то реакции в мессенджере. А я еще вам напоминаю, что, конечно, вот такой вездехит, он случается по будням. То есть завтра-послезавтра у нас перерыв. Но с понедельника, там между его лайтовостью, вездехиты тоже будут проскакивать. И так всю рабочую неделю.
0: Лови вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
9: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы Добро.РФ. Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на Добро.РФ пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Так, ну и в конце этого часа хочется еще раз напомнить, господа, хочется напомнить, что у нас игровая часть, игровая неделя заканчивается на Hit FM до понедельника. В понедельник, естественно, и везде хиты появятся в нашей с вами жизни. И, конечно, лайтовость свою понедельник проявит. Будем еще и денежки выигрывать.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Ох уж это пианинка. Вот такая легкая летняя песня от Эпауса на Hit FM Magnetic. Только что 17:06 в Москве, ну потому что лето продолжается. Ну, конечно, люди задумываются и об осени, не только в лете существует. И не только люди уже покупают что-то к школе, к осеннему сезону. Вот, пожалуйста, перед выходом как раз осенью-то GTA 6 геймеры стали заключать с девушками со своими шуточные договоры. И это набирает популярность в социальных сетях. Значит, договор будет действовать с 19 по 29 ноября, и в рамках такого договора игроку предоставляется возможность полностью посвятить себя прохождению новинки без каких-либо ограничений. То есть девушка подписывается под тем, что не будет ни в коем случае проходить перед монитором, как бы ей этого не хотелось, потому что человечек занят, наверное. И во время этого выполнения этой важной игровой миссии или просмотра сюжетных сцен его не звать, не теребить, не говорить, сколько можно играть. Вот этого всего делать нельзя. Как только он освободится, он непременно включится в общественную жизнь. Но пока этого нет, вообще нет. Трогайте меня! Вот такие интересные сейчас реалии дня. Ну, потому что ж поделать? Надо же детинушке поиграть. А там с 19 по 29 ноября. То есть просто, мне кажется, надо, девочки, если вдруг вы с таким столкнетесь, собирать чемодан. И за счет геймера, который, конечно, вам это обеспечит, куда-нибудь на Мальдивы, да, как некоторые предпочитают. А там посмотрим, как будет развиваться.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 23.
3: Реклама.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Без диеты липосакции, коррекции фигуры в центре «Версаль», курсы процедур последнего поколения, «Криолиполис», LPG-массаж, RSL-скульптурирование и радиочастотный липолиз «Трилипо». Запись по телефону 400-905.
6: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Костюм. Носки. Бритва.
11: Еще есть место.
10: Тогда берем еще костюм.
11: Мы превышаем допустимый вес.
10: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
12: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
1: Хит FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Когда лучше всего написать сообщение после первого свидания? Американские ученые решили подойти к этому вопросу весьма серьезно и протестировали 3 стратегии поведения. Написать сразу, утром или через 72 часа. В итоге выяснилось, что худшим решением будет ждать 3 дня, чтобы написать, что вам понравилось минувшее свидание, потому что за это время пропадает интерес. Однако и писать сразу не стоит, поскольку это выглядит слишком навязчиво. Идеальной стратегией поведения ученые назвали написать сообщение на следующее утро, что позволит не только продолжить общение, но и договориться о новой встрече. Берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

И это тоже новинка прямо сейчас на Hit FM. Завтра, в субботу, еще больше новинок появляется в эфире. Этот моментик не пропустите, а даже если пропустите, они не просто единожды появились, эти новинки, и улетели в космос. Нет, они будут с нами с завтрашнего дня. И это можно уточнить и на сайте, и в мобильном приложении Radio Hit FM. Господа, что еще вот к этому времени? Ну, у нас заканчивается рабочая неделя, и тут опросик подскочил. Оказывается, по данным этого конкретного опроса, 93% сотрудников, ну, каких-то отдельных сотрудников, сталкивались с ощущением, что они переросли свою работу. Есть у вас такое? Ну вот смотрите, значит, вы тоже могли бы именно так ответить. И это не значит, что хочется там прям на повышение идти и всем начальником стать, но тем не менее ощущение такое есть, не только о деньгах, что мне, мол, мало платят. Нет, это еще и что я и так все настолько здесь все знаю, уже ничем меня не удивить, я здесь постоянно король, профессионал и вообще день сурка. Вот такое вот, например, может быть. Но лишь 26% из тех, кто так ответил, нашли новые компании или вообще что-то делали в этом направлении. Все остальные охоть продолжают, что какая-то работа у меня уже какая-то маленькая, да? Ну вот, мне так кажется, что все-таки такое усиливается ощущение к концу рабочей недели. Это называется усталость. А сегодня как раз пятница, да уже вечер. Отдохнем как следует на выходных, да под Hit FM в понедельник. Да еще когда он лайтовый на Hit FM. Все должно полегче показаться.

0: Мадонна, Джастин Тимберлейк и Тимберлейн прямо сейчас на Hit FM, естественно, напоминают нам о том, что бывает такое настроение, которое прям можно назвать стопудовый хит. И мы под это ваше настроение, когда оно у вас появляется, естественно, для вас разработали лучшими умами современности радиостанцию, онлайн-радио, которая так и называется, стопудовый хит от Hit FM, разумеется. Посмотреть и послушать, что главное, можно на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Hit FM. А когда найдете, нащупайте, когда вы поймете, что там много онлайн-станций, достаточно просто на любое настроение подойдет. Хоть на зимнее, хоть на летнее, хоть на быстрое, хоть на лиричное, хоть на мелодраматичное. И еще там есть в том числе «Пятница при пати». Но в данный момент, когда 17 часов 49 минут в Москве в пятницу, то есть минут 10 осталось до самой «Пятницы при пати», было бы странно переключаться на онлайн-поток, когда у вас есть радио Hit FM. Уже в следующем часе Андрей Белов возглавит это движение идущих с работы, ну и едущих. Называется это действительно «Пятница при пати» на Hit FM, и на этом рабочая неделя как бы и заканчивается. Поэтому пожелаю вам хороших выходных, летних, прекрасных, замечательных, какая бы ни была погода, она летняя. И до понедельника, была Калашникова, летела, целый пока.
1: Реклама. Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина, 1, телефон 54-70-79.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
2: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 11 июля. Звони 50 85 95.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Наташи Калашниковой за All Star Show и привет всем, кто встречает выходные в нашей компании. Добрый вечер, с этой минуты с вами Белов Андрей, звук погромче и врываемся в уикенд под классные танцевальные хиты. Раскачаем вечер пятницы хитово, поехали!
1: При пати на Хит FM. При пати!

0: Малайзии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
13: Ну?
12: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит FM.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов, и днем до 23.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
8: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 11 июля. Звони 50 85 95.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Кран, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Комплексное лечение микозов в медицинском центре «Версаль». Эффективно, комфортно, безопасно. Центр медицинской косметологии «Версаль» на Кирова 23. Звоните 400-905.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
13: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
14: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
15: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
17: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
18: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
17: Ха, а если ипотека не подходит?
18: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
17: И где это чудо?
18: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
17: О, спасибо. Уже звоню.
19: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
20: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
21: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Венби, Not My Day на радио Хит FM. Как по мне, так это точно наш день, пятницей мы его называем. Ну а вечер пятницы, это считай, что уже выходные. Так что можно уже расслабиться и получать удовольствие. В нашем с вами случае оно хитовое и танцевальное. Припати на радио Хит FM продолжается 18:37 в Москве. И прямо сейчас в эфире встречайте товарища по имени The Weeknd. Take my breath.
1: При

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Ого! Мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2.
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодами. Продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
13: HIT-FM. Припади на HIT-FM.

0: Отлично разгоняем пятничный вечер. Только что с нами Дэвид Гетта, Алок и Стик Фигуа с работой Run Run River. В Москве 18 часов и 49 минут. При пати только набирает обороты. Мы с вами в таком ритме будем до 11 по Москве. Что же будет после, спросите вы? У нас секретов нет. Ровно в 23 по столичному мы с вами шагнем в час хитов ностальгических. Мы это называем Weekend Dance. И именно под этот микс мы перетечем плавно в ночь. Не пропустите.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
6: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 11 июля. Звони 50 85 95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Новый час на радио Хит FM открыл Робин Шульц, работая Аризона. В столице начало восьмого, и мы не сбавляем обороты, наоборот, только их набираем. С вами по-прежнему Белов Андрей. Это та самая пятница, когда выходные уже почти на пороге, коллеги. Наши припати — это идеальный способ красиво зафиналить рабочую неделю, поэтому громче звук и едем дальше.

0: Латвии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Прибати на HIT-FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 18 градусов и днем до 23.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Мощная работа «Comeback Tomorrow» от Макес Люма в пятничном припате на радио Хит FM 19.36 в Москве. Очередная летняя пятница в компании лучших танцевальных хитов. Мы раскачиваем последний рабочий вечер, добавим «Давайте еще ритма» и поможет нам в этом несравненная Биби Рекса вот прямо сейчас.
1: Припати на Хит FM. Припати!

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
14: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
15: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
17: Премьера на домашнем.
18: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
17: О таком враче мечтают многие.
18: Я здесь, рядом.
17: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Break Free на радио Hit FM в Припяти только что. В Москве 19:50. Мы проводим эту пятницу по-хитовому, но давайте честно. Выходные пролетят мгновенно, мы это знаем. И в понедельник вернемся снова за работу. Однако мы можем смягчить это возвращение. С самого утра в нашем эфире стартует лайтовый понедельник. Очень много мы их готовы разыграть, так что шанс стать счастливее и богаче будет у каждого. Не зевайте. Все подробности на сайте Hit FM.ru и в нашем мобильном приложении радио Hit FM. Желаю удачи.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

На радио Hit FM в припате Бекки Хилл. Мо-мо-мо, в Москве уже начало 9-го, и мы врываемся в новый час абсолютно хитового и танцевального счастья. С вами Белов Андрей, и, конечно, фирменное пятничное настроение. Мы уже практически запрыгнули в выходные, так что давайте встретим их громко и мощно. Впереди проект Two Faced, также отметится Lost Frequencies, проект Медуза и многие другие.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной.

0: Реклама.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» микрорайон не «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
7: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
7: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
12: Hit FM.

С таким плейлистом хочется устраивать припати каждый день. Согласны? Только что на радио Hit FM Себастьян Тейлор и Дэвид Гетта, Thrill of the Night, а почему бы и нет? Кстати говоря, танцевальная музыка всегда с вами. Просто зайдите на сайт hitfm.ru или откройте наше мобильное приложение. Там круглосуточно работает онлайн-радиостанция Hit FM Припати. Включайте в любом месте и устраивайте вечеринку где угодно. Здесь же мы с вами продолжаем провожать рабочую неделю. В Москве 20 часов и 32 минуты. И прямо сейчас в эфире проект «Казабланка». Time is a cycle.

0: Азии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Мам, а почему трава зеленая?
8: Откуда берется гром?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
3: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.
13: «Хит ФМ». «Прибати» на «Хит ФМ».

0: Клэптон, Wet Into You в припате. 20 часов и 50 минут в Москве. Мы потихоньку стираем из памяти рабочие будни. Сегодня мы даем старт отдыху, а в субботу и воскресенье будем его поддерживать. Так что грустить некогда. Планов на выходные много, делаем громче и едем дальше. До конца часа послушаем работу Love Claim, это будет Chinee. А буквально через пару минут проект New Aspect Reason.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

Начало нового часа вечера пятницы, 21.08 в столице, и это припатия, лучшие танцевальные хиты мира в одном большом плотном миксе. Пилов Андрей с вами, продолжаем встречать выходные вместе. В ближайшие 15 минут с нами отметится Джеймс Хайп, также не с горами Джонас Блу, ну а прям по курсу Эннада с работой It's So Nice. Громче звук.

0: Реклама.
1: Весь июль спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

Работа Love Tonight, это DJ Bant. В Москве 21:37. Мы на пороге выходных, и впереди целых два дня на абсолютно любимые занятия. Надо к этому серьезно подготовиться, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Это Припати на радио Хит FM, и мы двигаем далее вместе с Моби и Кингом Бу. Every time touch me.

0: Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
12: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
13: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
14: 18+. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
0: Время новостей.
15: Москва делится цифровыми технологиями с регионами. Сергей Собянин сообщил, что уже с 21 субъектом России заключены соглашения о внедрении сервисов искусственного интеллекта в строительстве. По словам мэра, такие решения помогают быстрее и точнее проектировать жилые дома, школы, больницы, мосты и станции метро. В прошлом году, благодаря современным технологиям, в столице построили рекордные 16 миллионов квадратных метров недвижимости.
0: Время новостей.

0: На радио Хит FM Нина Саймон, Sea Line Woman, в Москве 21 час и 50 минут, пятничный вечер на пике, ну а я, Белов Андрей, с вами попрощаюсь, но уже завтра в 11 по столичному вернусь в эфир, и вместе мы будем отрываться в эти хитовые выходные. Всем классного вечера в нашей компании, счастливо, Москва, Хит Белов, пока!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

ХИТ-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.